0: фисики со дна.
1: Ха, что ж ты, а, куча моя, бензина не стало, а мора запомало.

0: полковник разве отдаст эту руку?
1: Мирослава рука подректала, док уже на мне не настала. От другой ясеня.
0: А брега пати, звук известной жены, инсектима заражены.